0: 42, I have an OL one ready. UZ0 5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5953940 UZ5 Damon's on a middle point, validated.
1: Poppy, does he have a motorcycle endorsement?
0: Negative.